Здравствуйте всем, кто нас слышит. Здесь мы на радио DC. Bonjour à tous ceux qui nous écoutent. Vous êtes sur Radio DC.

0: Азербайджан могут оспорить решение ЮНЕСКО признать лаваш.
1: Armenia avyangerutyunne navachume nor horizontner. Dubai, London, Tbilisi, Voronezh, Astrakhan, Saratov. Nor kanonavor chvertner, nor serendi.

Здравствуйте всем, кто нас слышит. Здесь мы на радио DC. Бонжур, а то все музыку. Вы за это все радио DC.